радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Сезон отпусков в самом разгаре, и значительная часть населения страны отправляется в него на автомобиле, где туристов поджидает неожиданная опасность в виде продуктов, которые продаются вдоль дорог. Это местные фрукты и овощи, а также мясо или рыба, которые красиво раскладываются на прилавках ради привлечения внимания. Российские диетологи предостерегают от покупки подобных угощений. Никто не гарантирует свежесть и безопасность этих продуктов. Кроме того, они имеют свойство накапливать вредные вещества, а их на трассах весьма много, хотя бы тех же выхлопных газов от автомобилей. Эксперты советуют покупать продукты только в магазине, где могут гарантировать их безопасность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологии.

0: человеческим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с результатами работы ученых, которые разработали те или иные технологии и материалы. Однако, кроме кажущейся пользы, они могут приносить и вред, особенно если это касается так называемых вечных химикатов, которые накапливаются в природе и организме, сохраняясь десятилетиями. Полностью избежать взаимодействия с ними не получится, однако это влияние можно снизить, зная, где эти вещества содержатся. Как правило, это водонепроницаемая одежда и ткани, не боящиеся загрязнения, а также одноразовая посуда, коробки для еды на вынос и многие пластиковые контейнеры. Всему этому стоит найти более экологичную замену. Кроме того, не стоит забывать об антипригарных покрытиях посуды. Как только они начинают отслаиваться, их стоит заменить. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Не секрет, что природа вдохновляет ученых на создание новых технологий. Так, один американский разработчик придумал интерактивную картину, на которой в реальном времени появляются птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой, при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки и определяет птиц по голосу, а затем мгновенно рисует эту замеченную птицу на экране в японском стиле и добавляет ее в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил в $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс, Mr. Know It All.
0: Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Со стрессом американские психологи рассказали о результатах исследования, в котором изучали реакцию людей на мемы у людей. Все картинки проходили строгий отбор и, по мнению психологов, были смешными. Оказалось, что если человек чаще просматривает мемы, а не новости, то он реже находится в состоянии стресса. У таких людей хорошее настроение, а тревожность существенно снижается. При этом в день хватит всего 3 картинок, но учитывая, что этот процесс повышает нашу уверенность в себе, то количество можно смело увеличить. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Ой, здравствуйте. Ну, наконец-то новый день наступил. 16 июля. Сегодня у нас четверг.
0: Четверг.
1: Когда мы нашу ковровую дорожку перед вами расстилаем. Вот она такая красивая, длинная, вся в софитах. Вокруг люди, они аплодируют вам. Идите, идите смело по дорожке к выходным.
0: Так четверг же только.
1: Да, так что?
0: Идите к пятнице.
1: Ты что, переобуваешься
0: через
1: сейчас?
0: Через пятницу пройдете налево, направо, там суббота и воскресенье. Суббота.
1: Ну ладно, хорошо, ты пояснил, такой навигатор.
0: Ну, самый лучший навигатор. А то сразу выйдут на сцену, туда на выходные, в пятницу.
1: Там рано.
0: А там рано, там еще трудовые будни.
1: Вот праздник, мне кажется, в тему трудовых будней. Сегодня день ипотеки отмечается. Почему-то не хочется веселиться в этот момент.
0: Веселья тут мало, конечно.
1: Но давайте так, чтобы работы было столько, чтобы поскорее эту ипотеку закрыть.
0: Вообще, я считаю так, в современных реалиях нужно воспитывать детей, а уж и внуков, так, чтобы они могли достойно закрыть ипотеку.
1: И это, да, чтобы у них была подушка безопасности. Что у нас интересного в этом часе ожидает?
0: Россиянки массово садятся на шаурмичную диету. Обсудим этот тренд.
1: А я на ней, кстати.
0: В Южной Корее придумали, как больше никогда не ошибаться с выбором арбуза.
1: Угу.
0: Тоже обсудим. Двига Лопес будет. Это вот после шаурмы арбуза нам надо.
1: Это надо.
0: Вот, это наш физкульт-минутка. А также будет IQ Battle. Игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит ФМ.
1: Адамова Терешкова здесь на месте вместе с вами. Всем доброе бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро. Россияне массово пересаживаются на шаурмичную диету. Она, кажется, существует. Я даже больше видел ролик. Недавно девушка рассказывала, что ела 30 дней шаурму и похудела. За месяц у нее, видите ли, снизился холестерин, нормализовалась глюкоза и уменьшились объемы на 2 сантиметра.
1: А нормальную шаурму просто я, например, уже давно ем вегетарианскую. То есть там мясо не то самое настоящее.
2: Не надо выпендриваться.
1: Нет, просто если она на нормальной такой прям конкретной шаурме похудела, то это
2: вообще,
1: любопытно, чудеса.
2: Слушай, я понимаю, почему можно похудеть на шаурме, потому что ты половину ешь, половина в пакет вываливается.
1: Это да.
2: Вот, но я тут провел подсчет, мне прям, я душность включил, и мне стало интересно, как это возможно. Смотри, средняя, ну то есть шаурма, в 100 граммах шаурмы где-то 250 калорий. В 100 граммах. Есть три вида шаурмы. Мини, ну, да, стандартная, это классическая, и большая для обжорки.
1: И макси.
2: Вот мини, это примерно 250, ну, 200 грамм она весит, да. 250 и 250, это 100 грамм, да? Получается сколько? 500. 500 калорий, это одна маленькая шаурма. Дальше идем. Стандартная, 400, это уже 1000 калорий. Большая, 600-граммовая, это уже 1500 калорий. Вот смотри, я вешу 98 килограмм. У меня получается, мне надо 2000 калорий.
1: Мне надо 2000 калорий.
2: Потому что ты весишь 98 килограмм.
1: Не надо рассказывать.
2: Ну, в общем.
1: Что ты врешь.
2: И получается, что если мы будем есть шаурму, хотя...
1: Три мини-шаурмы в день?
2: Это мало.
1: Это
2: много, точнее.
1: Это мало. Ты как раз похудеешь, разнаешься, что
2: маленькие шаурмы, маленькие. Как ты наешься этим?
1: Не наешься, значит, похудеешь.
2: Хорошо, ладно, я стандартный хочу.
1: А тут уже тогда перебор.
2: Подожди,
1: будет.
2: Ну смотри,
1: перевес.
2: Три маленькие - это 1200 калорий. Что мы будем делать с остальными 800? Доедать бургерами?
1: Я не знаю, я, если честно, против. Для меня шаурма это как лакомство, которое я ем раз в месяц.
2: Но с другой стороны, смотрите, один раз съел не там, где надо шаурму, скинул минус 2 килограмма.

0: Зарабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим никого нет дома.
2: Мы говорим вам привет и давайте отправимся в санаторий. Вот нам надо уже, все-таки нам надо в санаторий. Лучше даже и вот в четверг в санаторий, не в пятницу. Вот что нужно делать, как выполнять это упражнение. Будем прыгать, руки перед собой, колени нужно максимально поднимать вверх по очереди, в темпе. Прям чем выше колени, тем лучше. Естественно, не останавливаясь, все это делаем через прыжок, колени выше, руки сильные, все. Вот так вот выглядит у меня санаторий.
1: А что за веселые старты?
2: Ну, это так и есть.
1: Нет, вообще классное упражнение, правда.
2: На самом деле, когда ты будешь это упражнение выполнять хотя бы минуту, ты будешь думать о всяком.
1: Ты разоришься на ремонте.
2: Но только не о спорте.
1: Соседи снизу явно придут с вопросиками.
2: Ты будешь думать, когда же это все-таки закончится.
1: Мы выяснили, кто шары катает.
2: Это очень жиросжигающее упражнение.
1: Но вообще, на самом деле, да. Да, да, еще раз да, потому что я многих видел на тренировках, когда делают похожие упражнения. Можно не обязательно прыгать, можно просто колени поднимать. Но это действительно работает. Зайдите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Либо зайдите, пожалуйста, в группу Hit FM ВКонтакте.

0: Адам, вот расскажи, ты умеешь моментально включаться? Вот, например, тебе нужно супер быть бодрым, а ты 5 минут назад проснулся только.
1: Слушай, мы уже несколько лет так делаем. Так живем. Приходим на работу. Привет. Отбивка, такие, доброе утро. Вот, поэтому все нормально, умею, конечно.
0: Но мы-то да, мы с тобой профессионалы, а наши слушатели, они же в других профессиях профессионалы, поэтому им для просыпания, для бодрости нужны еще какие-то катализаторы.
1: Слушайте, мозговой штурм с утра пораньше — лучшая тренировка и для пробуждения. Ребят, поэтому сейчас мы этим и займемся. Смотрите, что надо сделать. Надо взять телефон и позвонить к нам в студию. Прямо вот сию секунду. Берите, звоните. Звездочка 107.4. Номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Дозваниваемся, играем в игру IQ Battle. Побеждаем, забираем приз. Счастливые ходим гоголем пафосно по своему городу.
0: На старт, внимание, марш.
1: Марш.

0: Роскошнейшая композиция, ребята. Вот это вот с этого трека надо начинать утро, понимаете?
1: Да,
0: вот
1: согласна,
0: это.
1: Полностью.
0: Ты проснулся, вот это еще пианинка. Вот это делать вообще
1: это
0: шикарно.
1: Кот по пианино ходит.
0: Это шикарно, ребята. Давайте мы напоминаем, что готовимся к игре IQ Battle. Звездочка 107.4. Это номер прямого эфира. Звоните. Звездочка 107.4. Срочно звоните к нам в студию. У нас есть шикарный приз для победителя в игре IQ Battle.

0: 7:32 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. На связи Ирина, город Астрахань. Ирочка, доброе утро.
0: Привет.
1: Ирен.
2: Доброе утро.
1: Ирен, скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая специя? Какая у тебя?
2: Корица.
1: Прекрасно.
0: Неплохой выбор.
1: Обожаю добавлять в борщ.
0: Серьезно?
1: Нет, конечно. Дима... Другое дело, значит, сахарная пудра хорошо заходит в холодец.
0: Согласна.
1: Я повар от бога. Дима из Оренбурга против тебя будет, Ир. Дим, привет.
0: Димочка.
3: Привет, привет.
1: Дим, скажи, у тебя дети есть?
3: Да.
1: Вот какая у тебя любимая игра с ними? Вот во что ты играть любишь? Нет, смотри.
0: Монополия.
1: Ты сейчас серьезно? А сколько лет детям, стесняюсь спросить?
3: Детям 17 и 13.
1: А, ну там, да, уже пора в монополию.
0: Ну, Адам бы играл бы в другую игру. Он бы играл бы в игру «Дракон спит», «Не будите».
1: Это что сейчас забыло? Что за игра такая «Дракон спит, не будите»?
0: Это я представила, что ты так играешь с детьми.
1: Папа,
0: ты спишь?
1: Мама, папа больше на вулкан похож.
0: Это да. Ладно, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, давайте делиться.
0: Давайте.
1: Я тебе отдаю Диму, себе забираю Ирину.
0: А я согласна. Я сегодня что-то такая согласная.
1: Ирина,
0: на
1: значит,
0: все.
1: Смотри, вопрос такой. Что можно рассыпать газуем?
2: Бисер, горох, кукуруза, конфета, соль, сода, мука, монетки, рис, пшеница, вата, стикеры какие-нибудь, зубочистки, корм для собак, корм для кошки,
1: ресницы.
2: Попкорн, мелкие стекляры, паэтки, ресницы, зубы, зубочистки были, желудки какие-нибудь, каштаны, мелкий песок. Иголки, вату, сухие макароны, звездочки, черви,
1: гречку.
2: Смесь, белок, бисер,
0: стоп,
2: песок, гречку.
0: Стоп. Какой беспорядок ты, Ир, навела, я хочу
1: мне,
0: тебе сказать.
1: Да, особенно вот зубами мне понравилось. Мам, а что вы, почему зубы рассыпали? Фея прилетала. А почему шепелявите? Прилетала фея.
0: Потому что я есть фея.
1: Я есть фея.
0: Так,
1: 33 ответа, между
0: прочим.
1: Это
0: очень неплохой результат.
1: Очень
0: нам
1: хороший.
0: Есть к чему стремиться.
1: Вам есть где проиграть.
0: Да, но мы не проиграем. Итак, задача хотя бы на ничью выйти. Вот вопрос. Где спрятался ребенок в доме? Поехали.
3: В туалете, на чердаке, под кроватью, на балконе, в чулане.
0: Шкаф.
3: В погребе, в шкафу, под столом, за шторой, в ванной, на шифонере, под ванной, за дверью.
0: В камине.
1: В 6 утра.
3: В камине, под лестницей.
1: У соседей. У соседей, в чемодане, в конце.
3: У соседей, в чемодане, в сумке.
0: Так, ну.
1: 19 ответов, между прочим.
0: А мы потому что мы с Димой не умеем прятаться. Мы не играем в такие игры. Мы в монополию играем.
1: А когда ты выиграл в монополию, надо прятаться, я тебе хочу сказать.
0: Думаешь? Ну ладно, здесь побеждает Ирина, и тут нет сомнений.
1: Ирочка, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш шикарный набор. Это бейсболка Хит ФМ и футболка Хит ФМ. Будешь самая стильная теперь себя в городе.
0: Модницей.
1: Вся Астрахань будет завидовать. Вот. Дим, не расстраивайся ни в коем случае. Дружище, звони нам обязательно еще. Детям привет.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.43 в Москве. Всем доброе утро.
2: Вот ты умеешь выбирать арбуз?
1: Нет.
2: Спелый. Вот не знаешь, да?
1: Я не спелый умею выбирать.
2: Не спелый умеешь?
1: Нет, ну правда, это я вообще... Я считаю, это человек с удивительными способностями, который умеет арбуз выбирать.
2: Ну вот смотри, в Южной Корее придумали, как больше никогда не ошибаться с выбором арбуза.
1: Значит, не покупать
2: его. Перед тем, как отправить арбузы на прилавок, их просвечивают специальным сканером, который без разреза анализирует плод и определяет, сколько в нем сахара. После проверки на арбуз клеит этикетку специальную с показателем по шкале Брикса. Именно она показывает сладости вот этого арбуза самого. Чем выше цифра, тем сладче будет арбуз.
1: Укольчики арбузу делают?
2: Нет. Где ты видела здесь слово укол?
1: Как они проверяют их сладость? Надо же залезть.
2: Просвечивают. Там специальный препарат изучает и посвечивает сахар, сколько в нем говорит.
1: Не,
2: можешь, конечно, по старинке вырезать треугольник, палец засунуть, облизать, сказать, сладкий. Вот. Ну, конечно, можно так.
1: Технологии.
2: Вот. Ну, в общем, просвечивают арбуз, и вот самые сладкие отправляются на прилавок. Гениально. Ребята, не надо больше вот это вот сжимать его, чтобы он трещал.
1: Шлепать,
2: наказывать
1: его.
2: Вот это вот в коробке.
1: Многие умеют понимать по шлепку, насколько хорош арбуз.
2: Я видел человека, который шлепнул, и он лопнул. Я тебе сейчас без шуток рассказываю эту историю.
1: Слишком хороший арбуз.
2: Да, вот. Для меня это лотерея. Знаешь, с другой стороны, давай будем честными. Если все арбузы будут сладкими, то вот это вайб и харизма арбузовая, она пропадет, арбузная. Потому что, когда ты берешь вот эту тяжесть, тащишь домой, ты же не знаешь, хороший ты взял или нет все-таки, да, в итоге. И вот после первого, как на нож вставил, и вот он треснул, значит, хороший.
1: К хорошему арбузу нужно готовиться. Сначала нужно поднять себе настроение. Потом поднять настроение всем, кто находится рядом с тобой, кого ты собираешься угощать этим арбузом.
2: Потом попытаться поднять арбуз, потому что вас много.
1: Да. И, возможно, вы поймаете именно тот момент, когда всем будет вкусно.
2: Арбуз-то должен быть тоже вкусный, понимаешь?
1: Не обязательно.
2: А ну, тут как получится.

0: Реклама.
1: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 000 рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 000 рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит FM.
3: 8:00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит FM. И весь этот коктейль юмора, бодрости и хорошего настроения мы этим коктейлем угощаем вас всех.
4: Вкусно как, сладко как. Всем доброе утро.
3: Убери трубочку, пей залпом эту радость.
4: Так и сделаю. 16 июля сегодня у нас четверг. Мы продолжаем радоваться лету, отмечать его как следует каждый летний денечек. Ну и сегодня можно так вот на добивочку, да, на добавочку отметить дни рождения наших прекрасных, замечательных музыкантов, музыкантов из России. Леонид Агутин сегодня отмечает день рождения, и Григорий Лепс, объединяем их. Они никогда не знали, что будут объединены.
3: Это вот это что случай, когда хоп, хей, ла-ла-лей, бери, налей.
4: А мы сделали это. Днем рождения, дорогие, мы вас обожаем.
3: Мэтры и легенды, конечно.
4: Да.
3: Так, ну а в этом часе поговорим, раз уж мы говорим о днях рождения, надо что-то подавать на стол.
4: Ну и что там?
3: Вот, поговорим про острую пищу.
4: Ага.
3: Тут кое-какое интересное исследование провели. А еще расскажу про гениальнейшую идею для ресторана. Вот гениальнейшая идея.
4: Что-то сегодня про еду, да про еду.
3: Сегодня очень... Сегодня
4: голодный, что?
3: Я вот, честно говоря, да.
4: Ну, все понятно.
3: Хотелось бы уже позавтракать, вот. А хит-гайд, тут посерьезнее все. Научу вас пользоваться общественными зарядными станциями для телефонов.
4: Вау!
3: Да. Ну и, конечно, мне голосовым проще. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Вот, уже сейчас заходите в Messenger Max, в группу Hit FM. Там есть задание, изучите его, и можно приступать. Вот, автор самого крутого выполненного задания получит от нас шикарнейший пауэрбэнк от радио Hit FM. Кстати, вот про зарядки я буду как раз разговаривать.
4: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро, друзья!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Тут исследователи исследовали, значит, пищевые привычки людей. Вот, 500 тысяч человек, если что, попали под эксперимент. И вот что показало исследование. Те, кто ест острое примерно 6-7 дней в неделю, почти всегда, то бишь. Вот,
1: ну, то есть не я.
2: На 14% продлевают жизнь себе. Вот так вот, понимаешь? Есть такое вещество... Капсаицин, вот, оно обладает противовоспалительными свойствами. Вот, оно улучшает обмен веществ, сосуды и микрофлору, а также снижает риск болезни сердца и легких. И вот благодаря этому веществу, как бы, которое содержится там, твоя жизнь, качество здоровья улучшается.
1: Живут.
2: Вы, кстати, возможно, да, они же все на... Ну, смотря какой Азии, в Таиланде все на фритюре.
1: Ну нет, там тоже острые.
2: Слушайте, знаете, вот ты знаешь, есть приметы. Вот если человек смеется много, он будет плакать. Вот с острым точно так же.
1: А если будешь много плакать?
2: Если ты ел ведро крыльев, утром будешь плакать.
1: Это понятно.
2: Вот, но...
1: Я надеюсь, что это не единственный способ жить долго.
2: Смотри, я недавно в магазине купил такое, какое-то мясо специальное такое, знаешь, оно квадратиками сделано такое, в каком-то соусе приятном. Боже, когда я открыл, как вкусно, аромат какой вкусный был. Я, значит, квадратик закидываю, он маленький такой квадратик, съедаю. Я, вот честно, если бы снимали, я не знаю, не смотрел.
1: Ты его приготовил хоть?
2: «Игру престолов», а уже готово. «Игру престолов» я не смотрел, там драконы огнем дышат.
1: Ага.
2: Так вот, значит, можно было снять новый сезон в Перово, где я купил это мясо. Вот. Там
1: я бы на это посмотрела.
2: Я просто ехал на машине, высунув язык, как собака из окна, и молился, чтобы эта горечь прошла и острота.
1: Водички надо было попить.
2: Какой водички? Нельзя пить воду, когда острая. Надо молочком запить.
1: Молочко надо было попить.
2: Я залетел в магазин со словами...
1: Молока!
2: Молока, причем 9%-го.

0: адаптации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня будем разбираться, как же пользоваться общественными зарядками для телефона. Да, сейчас огромное количество есть в остановках, в метро, в автобусах. Ну, я сейчас про Москву говорю. Да, есть пауэрбэнки, которые
3: это
2: можно
3: зарядки?
2: В аренду. А ты думала, что?
3: Я думала, это просто дырочки.
2: Дырочки. Понятно.
3: Чтобы поезда и автобусы проветривались.
2: Флешку воткнуть. Музыка будет моя игра.
3: Да.
2: В общем, начинаем с того, что используем только собственную розетку и зарядку. Это самый надежный способ. Если, то есть, грубо говоря, вы где-то присутствуете в здании, где есть возможность воткнуть свою розетку, вилку и свой кабель, действуйте. Чужие не надо использовать. Это, кстати, многие
3: они
2: говорят.
3: Они могут просто не заряжать нормально.
2: Ну, либо просто уничтожать телефон. Вряд ли это будут дорогие, если штатные кабели. Вот. И плюс еще, ко всему прочему, одному богу известно, что вы себе сейчас закачали случайно.
3: Одному богу известно, куда они до этого
2: да.
3: заходили.
2: Используйте кабель только для зарядки. Я, кстати, скажу честно, этот пункт для меня был открытием, потому что я не знал, что существуют отдельные кабели для зарядки, отдельно для передачи данных, а есть совместные.
3: Ой, я давно не передавал данные таким способом.
2: Приобретите специальный кабель USB, который поддерживает только подачу питания и не передает данные.
3: Угу.
2: Это важно. Дальше. Никогда не подключайтесь к незнакомым USB-кабелям. То есть и старайтесь тоже свой шнур не совать куда попало. Uh-huh, вот. Во все розетки.
3: Другие телефоны не заряжать. Но, так и скажите, друзья.
2: Есть просто, знаешь, какие пункты? Каждый раз, когда ты вставляешь, у тебя выскакивает, разрешить ли доступ, еще что-то. И у меня всегда возникает вопрос. Если я просто заряжаю телефон от вашей зарядки, зачем доступ? Что вы там собрались мне? Доступ питания в мой телефон.
3: Да,
2: он
3: да.
2: и так заряжается. А какие еще вам доступы нужны? Понимаешь? То есть уже вопросики возникают. Дальше.
3: Как дед размышляешь?
2: Ну как? Я есть дед.
3: Ладно.
2: Вот. Используйте свой пауэрбэнк. Носите с собой собственное портативное зарядное устройство. А лучше выиграйте его в игре у нас вот совсем скоро, да, в игре «Мне голосовым проще».
3: Ну и подытожим, да, все да. понятно. Адамов,

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Костюм, носки, бритва.
14: Еще есть место.
13: Так, доберем

0: костюм.
1: Мы превышаем допустимый вес.
0: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
0: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
7: Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой понадобится, как вы уже поняли, ваши голосовые сообщения.
2: Да-да-да, будем слушать ваши голоса, ну и смеяться, потому что надо придумать что-нибудь такое очень забавное, веселое, необычное, неординарное.
1: Тем более, что задание сегодня очень яркое. Нужно... Опишите первую половину своего лета названием известного фильма.
2: Известного фильма, вот это
1: первая,
2: да,
1: половина лета. «Любовь и голуби», пожалуйста, вот у меня.
2: Это у тебя было?
1: У меня 100%. Вот прям 100%. Ширли-мырли, «Любовь и голуби».
2: У меня
1: вот
2: «Свадебный
1: реально.
2: Переполох».
1: А вот я не вот. Вижу кольца на вашем пальце, герцогиня.
2: Да. А потому что
1: кольцо переполох.
2: Кольцо не на мне.
1: Ладно. В общем, еще раз повторю задание. Опишите первую половину своего лета названием известного фильма. Потому что уже, кстати говоря, середина лета. Вот. Давайте, жгите. Значит, как это сделать? Записываем голосовое сообщение. И это голосовое отправляем в личку в мессенджере «Макс». Вот. Номер запишите. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. 7-4. Автор самого шикарного варианта получит от нас фирменный Powerbank Radio Hit FM.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:33 в Москве. Всем доброе утро.
2: Мы играем. Доброе утро.
1: Мне голосовым проще. Я смеюсь, потому что Терешкова сейчас здесь, конечно, устроила танцы под эту песню.
2: О,
1: фантастические.
2: Да. Надо их показать миру. Они великолепны.
1: Это свадебный танец хороший.
2: Но у нас сейчас игрушка «Мне голосовым проще», где вы голосовыми сообщениями выполняли задание.
1: Да, задание, кстати, было классное. Нужно было описать первую половину своего лета названием известного фильма.
2: Давайте послушаем варианты. Вот Даша.
3: День сурка. Пол лета прошло, а кроме как в афиге, я больше нигде и не побывала.
1: Я такой, день,
2: даже грустно.
1: Пол лета прошло, а я кроме как в афильке ничего не поела.
2: Да, Оля.
4: Поворот не туда.
2: Вот жалко подробностей.
1: Ты знаешь, мне кажется, сейчас, судя по голосу, было, знаешь, это не фильм, а она прям реально ехала, хотела записать, такая, так, поворот не туда. А, и годится, и сообщение пригодится.
2: Да-да-да, Константин.
5: Первая половина лета – это «Безумный Макс. Дорога ярости».
2: Интересно, может быть, он как раз работает на автомобиле.
1: На бензовозе.
2: Поэтому «Безумный Макс». Константин, другой же.
6: Художественный фильм Гая Ричи. «Большой куш» в переводе «Гоблина».
1: Тот случай, когда ты пытался озвучить перевод уже существующий.
2: Алексей.
7: «Унесенные ветром».
1: Видимо, недавно ураган был в Москве. Я думаю, что... Хотя в каждом регионе России что-то полетало ветром.
2: Вот еще.
8: «Я киборг, но это нормально».
1: А фильм-то как называется?
2: Видимо, он так и называется.
1: Это просто рандомное сообщение от человека.
2: Ну и давай, Иван, послушаем.
9: Первая половина лета, как фильм «Северный ветер». Дождь, снег и тучи.
2: Вот про погоду у нас, Ваня. Ну и давай еще послушаем. Так, вот у нас есть...
1: Вообще, кстати, мне очень нравится затея, то, что люди, знаешь, таким серьезным подходом сделали это.
2: Вот Оксана мне прям понравилась, искала я ее сообщение.
10: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля-ля.
2: Советский мультфильм,
1: да, это мультфильм, да, советский, просто название, я не помню, давай вот ей отдадим, потому что, ну, это прям идеально для утра.
2: Оксана прям постаралась, еще и голос у нее прекрасный, поздравляю.
1: Оксаночка, мы тебя поздравляем. Фирменный пауэрбэнк радио Хит FM отправляется тебе, ну вот, обещай, что ты зарядишь все свои гаджеты и споешь нам еще. Мы теперь стали фанатами твоих вокальных этюдов.
2: Ну и всем спасибо огромное за ваши голосовые сообщения, за участие. Очень скоро, уже на следующей неделе, мы повторим игрушку. Готовьтесь морально.

0: на радио Hit FM.
1: 8.42 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Если у вас есть заведение, которое, не знаю, там, умирает, к сожалению, из-за отсутствия клиентов, вот вам маркетинговый ход и лайфхак. Киноужины. То есть в Москве такое уже начали практиковать, например, по Шреку, когда ты приходишь, смотришь на большом экране Шрека, и пьешь и ешь то, что там подается.
1: Вот там такие блюда.
2: Там блюда как раз как надо блюда.
1: Ну так себе.
2: Главное, чтобы порции были такие же. Вот. Из напитков, вот, допустим, недавно прошел такой киноужин по Шреку. Вот. Из напитков чаще всего брали волшебное зелье, которое превращало Шрека в человека. Это когда ты сначала отмечаешь что-то, а потом тебе приносят зелье, чтобы ты обратно в человека превратился.
1: Да. У нас, я думаю, работало бы в обратную сторону.
2: Так это что? Это тан. Что значит тан?
1: Он превращает вне человека.
2: Да, он тебя превратит обратно в человека.
1: Ну да, вот. Забавно,
2: я
1: прикольно.
2: Подумал, а вот, ну, какой бы ты хотела вот ужин, по какому фильму?
1: Ну, я люблю «Властелин колец», ты же знаешь, очень все вот эти части, они там в основном питаются либо сытно,
2: прям, ну, мясо трескают.
1: Прям конкретно, да даже не мясо, а рыба, все вот это такое.
2: Так они ловят, кидают ее, пока она летит,
1: либо
2: они готовят.
1: Едят какие-то травы, если говорить про эльфов. Там был такой хлеб, эльфийский хлеб, так. Лэмбос, то есть его прикол был в том, что ты можешь съесть совсем чуть-чуть, вот одна такая большая лепешка, совсем чуть-чуть, на завтрак совсем чуть, на обед и на ужин. То есть одна лепешка на целый день, и ты реально насыщаешься.
2: Но они маленькие, эльфы же. Или они там большие?
1: Нет, эльфы были большие. Смысл в том, что лепешка маленькая.
2: Чудесная лепешка.
1: Она тебя на целый день насыщает. Прекрасно. И ты абсолютно здоров, чувствуешь себя прекрасно.
2: Я вот подумал...
1: Я бы поела бы.
2: Я бы хотел вот поесть такой киноужин, но под теорию большого взрыва. Ты не смотрел сериал?
1: Нет.
2: Там они все время собираются в доме и едят какую-то разную еду. Азиатскую, тайскую, еще что-то. И это все время в таких вкусных контейнерах у них. И я так каждый раз смотрю, думаю, так, ребята.
1: Тебе контейнеры нравятся?
2: Сэндвич. Ну, это выглядит просто очень эстетично. То есть не столько еда меня волнует, но там они едят и зелень, и просто всю обычную еду. Но это выглядит так эстетично, что ты думаешь, так, ну я тоже хочу.
1: Если хочешь поесть вредного, надо посмотреть сериал «Сверхъестественное». Там, ну, просто вообще реклама всего вредного, что есть на свете.
2: Чего, есть даже мои любимые ребра. Крылья.
1: Там вот это все. Они постоянно едят и пьют.
2: Это как этот сериал «Воронины». Тоже постоянно едят, едят и едят. В общем, зайдите, пожалуйста, в мессенджер Макс. Я там выложил как раз видео с такого одного киноужина по Шреку. Посмотрите, как это выглядит.

0: Реклама.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98. Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
7: Hit FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Алиш» и радио «Хит ФМ». Здрасте.
1: Доброе утро, друзья. 16 июля сегодня. Вот классный денечек, четверг, лето, солнце, жара. Прекрасное настроение.
0: Ты в какой вселенной живешь? Окно, огромное окно на всю,
1: у меня
0: на всю стену. Там
1: хорошая.
0: Тучи, солнца нет и плюс 17 всего.
1: Ну а зачем мне обращать внимание на вот эти внешние какие-то факторы? У меня в душе так. У меня в душе Таиланд. И вот, друзья, я предлагаю в такой замечательной обстановке, атмосфере обсудить одну тему. Сегодня мы будем рассказывать, делиться сокровенным, будем болтать о забавных вещах, которые мы делаем, пока нас никто не видит.
0: Ой-ой-ой.
1: Тут прям вот, ну давайте, делитесь, мы не осудим, на самом деле поддержим наоборот. Может быть, что-то хорошее, может, не очень хорошее. За самое оригинальное сообщение у нас предусмотрен подарок.
0: Подарок, да. И можно я скажу не за себя, за тебя? Она никогда не признается в этом, на
1: так,
0: самом деле.
1: Так, начинать, почему ты меня сдаешь?
0: Сколько раз я у себя в телеграм-канале выкладывал кружочки, пока ее никто не видит, что она делает. Ребята, я думаю, вы все поняли. Селфи. Лепит, а причем одинаковые. Вообще, одни и те же. Просто сидит на столе, лицо фоткает, сидит на столе, лицо фоткает.
1: Вообще-то разная одежда.
0: Но это другой вопрос.
1: Разное настроение.
0: А настроение у тебя везде одинаковое.
1: Глаза блестят по-разному.
0: Вот тут блестят, да, по-разному, действительно. Вот. И вот это вот. Пока никто не видит, мы делаем himself. Точнее, не мы, она.
1: А
0: вот,
1: когда
0: Дианочка.
1: Еще? Ну, знаешь, ты тоже иногда фотографируешься. Ты любишь природу фотографировать, пока никто не видит.
0: Как-то никто. Ты, конечно, мне никто не мешает. Я такой, о, вишенки.
1: О, дождь.
0: Вишня, черешня.
1: О, рассвет.
0: Я пока никто... Вот скажу честно, раз уж заговорили про фотографии, дико стесняюсь каждый раз. Но я ничего с этим поделать не могу. Я, например, могу идти по парковке, вижу автомобиль какой-нибудь, обычный, но так стильно все сложилось, свет, цвета. И я начинаю фоткать, и мне так стеснительно все время, что меня видят, смотрят. И я такой, тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. А пока никто не видит, я такой, ну все. Детка,
1: тут
0: ты
1: понятно.
0: Попала. Сейчас позвоним Терешковой, как ляжет на капот. И внизу будет написано январь.
1: Можно получить за такие фотографии, знаешь.
0: Как, а что случилось?
1: Владелец увидит, что ты фотографируешь.
0: Так я же номер не фотографирую машину.
1: Какая разница?
0: Ладно,
1: с какой целью?
0: Я теперь фоткаю свою.
1: Да, я заметила.
0: Так что вот так, что вы делаете пока такого необычного, яркого, веселого, пока вас никто не видит? Такая тема часа с подарком за лучшую историю, учтите. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8925007174, либо заходите в группу Хит ФМ в Максе и пишите там.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем такую интересненькую, пикантную тему. Забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит. Что же это такое?
2: Оля, ищу двойников. Фотка людей, которые очень похожи на близких и друзей, отправляю мужа и спрашиваю, на кого похож? Теперь и муж тоже принял эту привычку.
1: Марина написала, смотрю на любимого австралийца, кореица, Бан Кристофера Чана, лидера группы Stray Kids. А что в этом необычного? Вы просто смотрите на человека.
2: Нет, она смотрит на него, наверное, с вожделением.
1: Вот Виктор пишет, сплю губами к стенке.
2: Губами — это хорошо. Наталья, я люблю кривляться в зеркало, пока никто не видит, или улыбнусь, или что-нибудь наоборот, и танцевать, причем музыка обычно где-то в голове играет.
1: Вот мне понравилась Эльвира написала. Вот она, вот знаешь, за всех ответила. Все стесняются это написать, а она взяла и написала. Ковыряюсь в носу.
2: Угу.
1: Вот так вот, пожалуйста. Все ковыряют нас, все, абсолютно все.
2: А Алена дарит подарки. Рассказывает, что ей понравился подруге какой-то шарфик, а она купить не могла. Она тайком его выкупила, упаковала большую коробку, наполнила гелевыми шариками. К слову, упаковка оказалась дороже, чем сам шарфик. Зато эмоции.
1: Интересно. Елена пишет, смотрюсь в камеру телефона, чтобы знать, как выгляжу.
2: Это я тоже делаю.
1: Это селфи называется
2: это
1: у тебя.
2: Да, да,
1: потом,
2: да, да.
1: Потом это как ты выглядишь, мы смотрим в соцсетях.
2: Именно.
1: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пожалуйста, пишите туда. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем, что вы такого необычного делаете, пока вас никто не видит.
0: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: А 9:15 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Что вы делаете такого необычного, пока вас никто не видит?
2: Хватаю.
1: За самую, кстати, крутую историю — подарочек.
2: Оля, хватаю вещи пальцами ног.
1: О,
2: чтобы,
1: кстати,
2: переложить в руку, вместо того, чтобы наклониться и взять эту вещь руками, стою перед холодильником и ем прямо оттуда.
1: У меня есть привычка. Я не знаю, почему она так появилась, но мне это игра какая-то. Я вываливаю все белье из такой специальной корзины, где грязное белье, на пол, ну, перед стиральной машиной, и ногой начинаю закидывать.
2: Ужас какой.
1: Это пальцами хватаю, закидываю пальцами. Я не знаю, зачем я это делаю.
2: Видите, ничего не стирается, то, что у тебя не получается это сделать.
1: Чего?
2: Не получается до конца это все сделать?
1: Я все загружаю.
2: Да,
1: нет, я спокойно.
2: Почему ты на сообщение не отвечаешь?
1: Потому что пальцами ног я не могу отвечать. Я пока научился только белье закидывать, одежду туда, в барабан. Все, я не научился закрывать барабан, выбирать режимы, заливать туда кондиционер. Нет, ну я-то, подожди, не льсти мне так, я еще не настолько крут.
2: Лариса, пока никто не видит, я разговариваю сама с собой. Хуже, когда заговорюсь и не замечаю, что кто-то рядом уже стоит, спрашивает, может, в больницу мне надо обратиться?
1: Вот человек пишет: подглядываю и подслушиваю. Причем у человека ник «Граница».
2: Когда я была маленькая, пока меня никто не видел, я все время пришивала пуговицы куда угодно и на что угодно. Помню, мама ушла в магазин, я одна была дома, делай, что хочешь. И когда она вернулась домой, скатерть, которая у нас всегда была круглая на круглом столе, была по краю вся в пуговицах, пришитых по краю. И так повторялось не один раз, когда я оставалась дома. Видимо, гены передаются. Младший сын, пока его никто не видел, снимал колеса от всех машинок зубами.
1: Да, я надеюсь, игрушечный. 8-9-2-5-0-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в Максе. Также в Максе есть еще группа Hit FM. Заходите туда тоже, пишите. Мы сегодня обсуждаем, что вы делаете такого необычного, пока вас никто не видит. За самую крутую историю у нас подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 19.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
10: «Эзэстроймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит. За самую оригинальную историю дарим подарок.
1: Тут признание. Мария написала: пока никто не видит, издаю странные звуки.
0: Ой-ой-ой.
1: По типу мяуканье кота.
0: Вот эти? Ладно. Ольга пишет: пою песню из мультика «Спанч Боба». Кто проживает на дне океана? Причем, мне кажется, человек, например, по любому поводу. Хочет съесть там, не знаю, чипсинку. Я говорю: кто проживает на дне океана? Кстати! Вот еще что. Я разговариваю с едой иногда.
1: Да,
0: я говорю: моя хорошая, иди сюда.
1: Я видела однажды было. Марат: пока никто не видит, могу потанцевать, пожонглировать мячиком. Интересно.
0: Вот это Светлана пишет: смешно наблюдать, когда люди думают, что их никто не видит. Смешно наблюдать в метро, когда кто-то грызет ногти, и тут вы встречаетесь взглядами, начинается игра одного актера, типа он не грызет, просто что-то понеслась.
1: Разговариваю с любимой кошкой, пишет Оля: пока никто не видит, бывает, даже она мне отвечает, и это становится самым милым моментом дня.
0: Тут где-то было сообщение, я не могу сейчас, правда, найти. И помню, что человека Юра звали, он написал, что пока никто не видит, я пробую корм кота.
1: Ой-ой-ой, вот это да. Смело.
0: Ну, знаешь ли, там такие названия, знаешь, царский ягненок, а у тебя пельмени. Ты, конечно, не поменяешься. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда 8-925-007-1074. Есть еще группа Hit FM в Максе просто. Заходите туда тоже, там в комментариях можно отметиться. Сегодня обсуждаем забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит. За самую оригинальную историю отдадим подарок в конце часа.
2: На радио Hit FM.

0: радио Хит ФМ. 9 часов 34 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждаем забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит.
1: Антон написал: когда никто не видит, и я чем-то занят, обсуждаю все вслух сам с собой, при этом называю себя по имени и отчеству. Интересненько.
2: Вот смотри, какая пикантность от Юлии. На работе, когда нет детей, в школе, и никто не видит, снимаю туфли и сажусь так, как мне удобно. Одну ногу под себя, другую на стул.
1: О, да, я понимаю вас. Когда меня никто не видит, я включаю громко музыку дома, делаю прическу, надеваю наряд, включаю свой любимый плейлист на протяжении часа, может, больше, превращаюсь в другого человека, могу быть на сцене, на чьей-то свадьбе, всегда разные роли, я танцую, пою караоке, я заряжаюсь максимально и кайфую от себя. Регина, 40 годиков.
2: Аня пишет. Вот мне очень интересное сообщение, кстати. Она пишет, что пока ее никто не видит, она обсуждает с коллегой все и вся и обо всем. Смех на весь кабинет. Это, понимаешь, тот случай, когда, я так понимаю, коллега-то несуществующий, наверное.
1: А если существующая, представляешь?
2: Да, да, вас
1: не
2: видят.
1: Дай бог, коллега станет подругой, и ее пригласят куда-нибудь на день рождения в эту компанию, а она будет все про всех знать. Ты понимаешь, что это плохо?
2: Алексей пишет: убираюсь дома, пока никто не видит. Обычно это необычно. Вот параллельно ведя диалог с телевизором.
1: Пока никто не видит, я барабаню по столу известные хиты. Хорошо, если у вас со слухом все в порядке.
2: 8-925-007-1074. Пока никто не видит, отправьте свое сообщение в личке в Максе. Либо еще зайдите в группу Хит ФМ, можно там отметиться, если вам удобнее в группе написать. Мы сегодня обсуждаем забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий бри. Ашан «Красная птица» 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему. Забавные вещи, которые вы делаете, пока вас никто не видит.
2: И прежде чем мы объявим победителя, давай еще несколько сообщений. Вот Таня написал: я разговариваю со своими животными, кошками и собакой, даю им совет, как жить, но иногда я критикую их за поведение.
1: Алексей написал, что пока никто не видит, пародирует мимику Джима Керри из фильма «Маска. Смоки».
2: Ой, даже вот ты это попытался сейчас это,
1: да,
2: сделать.
1: Мне понравилось вот этот, Ирина. У нас два одинаковых телевизора в разных комнатах. Пока никто не видит, я потихоньку переключаю каналы мужу в соседней комнате.
2: О, так можно? Ничего себе.
1: Ну и последнее. Руслан написал. Я считаю, что на этом можно завершать.
2: Давай.
1: Ничего не делаю. Боюсь, что всегда за мной наблюдают.
2: Это факт. Ну что, надо выбирать победителя.
1: Да, мы на самом деле, было сообщение от Ольги, которая рассказала, что она ногами, да, что-то делает.
2: Да-да-да, она пальцами ног хватает всякие вещи, чтобы приложить в руку, вместо того, чтобы наклониться, да, взять эту вещь руками.
1: Просто это настолько жизненно, и я уверен, что вы все согласитесь, что каждый из вас это делает. Поэтому мы посчитали, ну просто пройти мимо нельзя. Оленька, мы тебя поздравляем. Дарим тебе настольную игру «Спойлер, все звезды», играй руками, вот, побежим. Ждай и вспоминай нас, когда будешь играть в большой компании.
2: Да,
1: вот.
2: Спасибо всем за сообщение. Тема сейчас классная. Классно, что вы признались нам в сокровенном. Ну, обязательно вернемся завтра и тоже что-нибудь обсудим.
1: Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Мы прощаемся до завтра. Говорим Наташе Стахановой привет, а вам до свидания.
2: Целуем, обнимаем. Пока!

Ой, как медленно мы сегодня стартанули, друзья. Нам, может быть, и к лучшему. Давайте немножечко почилим, минут 5, так 7. Я думаю, что это полезно так. Да-да-да, вот именно прям в четверг. Где-то особенно после нашего такого зажигательного утреннего шоу «Будете Алиш». Вот, Наташа Стаханова с вами на ближайшие 4 часа. Попозже будем много играть и в настроении, и в хитбокс, и нырять в прошлое. Ну, а прямо сейчас прям диваг в тему «Slow Down».

0: Леони и Калин Скотт на радио Хит FM. Stay, останься. В общем, песня о том, что если хочешь, чтобы кто-то остался, просто скажи прямо без намеков. Но иногда же страшно, вот скажите прямо в лоб. Поэтому намек кажется нам таким более безопасным вариантом. Вроде ты как передаешь мысль, что ну, но при этом сохраняется дистанция, и у нас есть какой-то путь отступления. Ведь правда же, если вдруг человек отреагирует не так. Но вот смотрите, проблема в том, что он или она может вообще не уловить скрытый смысл, интерпретировать вообще по-другому или проигнорить. Вот что делать, а? Честно, я не знаю. Зато знаю, друзья, что у нас совсем скоро афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Пол Ван Дайк и Рэй Гарви.

0: маяку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
0: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
2: ОСТ «Зарезервированный застройщик для финанс-проектной декларации» на сайте наш.дом.рф.
3: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Зеленом театре на ВДНХ сегодня вечером пройдет летний концерт «Quattro Originals». На сцене прозвучат авторские песни группы «Звезда» и кавер на «Замок из дождя» и другие, а еще артист исполнит новые аранжировки хитов, все в сопровождении симфонического оркестра. Начало в 20:00 для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: 17 и 18 июля в комплексе «Мечта» в парке Горького состоится форум-фестиваль «Российской креативной недели 2026». В рамках тематических сессий можно будет узнать, кто и как будет строить глобальную креативную экономику России в условиях многополярного мира, что станет главным экспортным продуктом территории будущего и как креономика создает добавленную стоимость традиционным отраслям. Больше подробностей на официальном сайте мероприятия для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть трагикомедию Джона Карни «Это хит» о двух артистах, которые по-разному переживают потерю популярности. В центре сюжета Рик, несостоявшийся музыкант, подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойс-бенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственная жена и дочь. Главные роли в фильме исполнили Пол Радд и Ник Джонас из группы Jonas Brothers. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хит.

Обнови «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

The Black Eyed Peas на радио Hit FM. Don't funk with my heart. Не надо играть с моим сердцем. Кстати, прям такой стопудовый хит. Друзья, если вам нравится такая музыка, у нас прям целых две онлайн-радиостанции для вас есть. Там прям вот мы подборочку сделали. Одна с зарубежной музыкой, другая с русской музыкой. Очень, кстати, удобно слушать в мобильном приложении радио Hit FM, но еще можно на сайте hitfm.ru. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Друзья, буквально через полчасика начнем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Как она выглядит? А вот это можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Вот пока все вам говорила, тут рассказывала. Артем мне сейчас написал: а давай еще почилим. Как в начале часа, мне понравилось, но мало. Ах, мало-мало. Ну да, там всего 2-3 минуточки получилось. Да давай, конечно же. Тогда получается статус у нас сегодня, да, не напрягаться по пустякам.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Сейчас ее принесут, мою любимую хитовую коробочку. Если вы отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев у нас в отпуске же, господи боже. Ира Баутина забежит в студию и расскажет, как добиться повышения зарплаты. Ждем тебя, Ира. Петь будем вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну а прямо сейчас Шакира на Радио Хит ФМ. Дай-дай.

0: Hitbox.
1: Ну что, любители загадок, играем в Hitbox. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я вот пытаюсь ее открыть, она в последнее время чуть плохо открывается. Вот, вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, там буквально через секундочку появится пост. Можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение сегодня падает под номером, ну давайте 32. Подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды. Так, открываем. Что у нас тут? Ну, раньше, знаете, в тренде, как сейчас говорят, были карманные такие. А сейчас мы пользуемся теми, которые у нас в смартфоне. Бывают лунные, бывают настольные, бывают квартальные. Вообще штука полезная для организации жизни и планирования работы. Вот больше ничего не могу придумать. Что это такое? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В Ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз тут лежит. Итак, мои ассоциации. Раньше в тренде были карманы, а сейчас мы пользуемся теми, которые у нас в смартфоне. Вот очень правильно, ну, с какой-то стороны. А, тут написано банковское приложение, вот да. Нет, бывают лунные, настольные, квартальные. Есть вариант, очень много из вас написали, что это часы. Но это такой тонкий был намек, что нет, это не часы, друзья. И очень полезная штука для организации жизни и планирование работы. Тут органайзеры, вы вспомнили, блокноты. Но большинство из вас ответили правильно, что, конечно же, это календарь. И наш победитель Евгений Евгеньевич сегодня. Вот так вот. Евгений Евгеньевич, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Здесь бумажный календарь обыкновенный. Кстати, вы знаете, что бумажные календари не обязательно покупать каждый год заново. Специалисты посчитали, что всего существует 14 вариантов годовых календарей. Ну, то есть 7 для обычного года и 7 для високосного. И они действительно начинают повторяться через определенные промежутки 6, 11 и 28 лет. Вот так. Ну, вдруг, если вы захотите сэкономить на них. А еще помните, были такие отрывные календарики? Я помню, приезжаешь так в детстве летом к бабушке в деревню и чувствуешь, как с каждым листочком проходит лето вот так вот. Помните, да? Ладно, не будем о грустном. Наташа Стаханова, статус хитовый. Завтра обязательно продолжим играть в хитбокс. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Питбуль и Марк Энтони.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 19.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Как добиться у начальника повышения зарплаты? HR-специалисты рекомендуют не совершать самую распространенную ошибку. А именно, не начинать эмоциональный разговор, а также не употреблять формулировок вроде «давно не повышали» или «жизнь стала дороже». Помните, что работодатель в первую очередь оценивает влияние сотрудника на показатели компании, а также какие конкретные результаты он приносит. Именно поэтому, если вы желаете повышения зарплаты, то к такому обсуждению важно подходить как к переговорам, заранее собрать аргументы, зафиксировать свои достижения и уметь четко показать свою ценность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Metro Booming, The Weeknd и 21 Savage на радио Hit FM. Трек называется Creeping. Кстати, чувствуете, здесь есть сэмпл песни Марио Винанс I Don't Wanna Know. Кстати, процесс получения прав на вот этот сэмпл был очень сложным и почти привел к тому, что песня чуть не попала в альбом. Но все у ребят получилось, там все урегулировали, и песня стала мега-хитом. Друзья, совсем скоро, уже где-то так через полчасика, занырнем с вами в прошлое, поиграем в history, заодно потренируем ассоциативную память, попробуем с помощью своих личных воспоминаний вспомнить год одного прикольного стопудового хита.

0: Реклама. Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК Корс Групп Калуга. Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности Калуга. Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК Калуга. Тульское шоссе 4.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: в Hit FM. Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый. С Наташей Стахановой на радио Hit FM.
1: Друзья, минут через 15 уже будем тренить ассоциативную память, поиграем в хит-стори. Так, что еще интересного? Джонни и Федук нам споют про лето, в новостях нам расскажут, какие средства от комаров бесполезны. Ну а Тейм Импала и Дженни из Блэкпинк прямо сейчас споют нам про Дракулу.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: KidFM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Воспоминания нагрянут, гарантирую. Прям вот я вижу, какой хит у нас сейчас будет. Вот, и если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. А если еще вспомните год этого хита с помощью личных вот воспоминаний, вообще будет круто. Если не вспомните, ничего страшного. Может быть, у вас эта песня с каким-то другим годом связана, и это тоже хорошо. Пишите. Есть подсказки, куда мы с вами собираемся нырнуть. Секундочку. А, что-то какие-то они странные, эти подсказки. В общем, вы помните, когда Эминем выпустил 10-й альбом? Вот я тоже не помню. Давайте я вам сейчас... Хотя, не знаю, нужна прям очень-очень сильная подсказка или справимся без нее. В общем, если не нужна, делайте потише. Вот. А если нужна, то чемпионат мира по футболу в России был в том самом году, куда мы прямо сейчас с вами занырнем. Поехали.
2: Thinking maybe that you were always a piece of shh.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Тут очень интересно у нас с вами получается. На отдыхе познакомился с очень красивой девушкой, но мы не знали языков друг друга. В общем, все зря. Сергей. А год какой, Сергей, не помнишь? Отмечали мой юбилей 25 в 18 году на реке. Елена вспомнила правильно, 2018. Мы шашлыки жарим под эту песню, Марат. 18 год, но зажигали под нее все лето в 22 году. Никита. Вот я тоже помню, что у меня эта песня ассоциируется с 22 годом, а в 18 я что-то не помню, чтобы мы о ней говорили. Как-то здорово. Вот, а тут еще есть комментарий, секундочку. Только по чемпионату мира могу предположить, что это 18 год. Смотрим футбол всей семьей. И Оксана все-таки написала, что это лето, 18 год. Очень весело все получалось под эту песню. В общем, ну вот так вот. Разделились у нас мнения, но главное, что мы вспомнили, что песня вышла в 2018-м, а у меня, и как вот и у Никиты, она ассоциируется с 22-м годом. В общем, главное, что вот так немножечко повспоминали, друзья. А прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно. А что за песня? Ты чуть забыла сказать. Это Джейсон Деруло и София Рейс. Uno do Stress, если по-испански. Вот давайте-ка возвращаться обратно в 2026-й, и помогает нам Ибан прямо сейчас. Hollow.

0: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
1: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
0: Просто космос.
1: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
2: ООО «Специализированный застройщик для финансово-проектной декларации» на сайте наш.дом.рф.
3: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98. Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.
3: Хит ФМ.

0: Какие средства защиты от комаров являются бесполезными? По словам столичных биологов, ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами. Ароматические свечи и спирали не могут защитить от комаров. Ученые отмечают, что комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. А потому на улице радиус действия ароматических свечей и спиралей невелик, поскольку даже слабый ветер быстро рассеивает дым. А в помещениях такие средства опасно использовать из-за выделяемого дыма и токсичных соединений. Также не следует рассчитывать на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки. По словам экспертов, самыми проверенными средствами являются репелленты, фумигаторы и москитные сетки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем
3: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026-15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 500 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Узнали эту троицу? Timbaland, Nelly Furtado и Justin Timberlake на радио Hit FM «Give it to me». Что-то она прям не заканчивает, не хотят. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых и двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, ну, потому что у нас там есть вот как раз онлайн-радиостанции. Там очень много онлайн-радиостанций на любой вкус. И еще, кстати, их можно слушать в нашем мобильном приложении «Радио Hit FM». Очень удобно. Мы с вами где-то так буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, полотенце, например, пляжное, вот такое огромное. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис 3-липо. Запись по телефону 400-905.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо. Уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
13: Hit FM.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня так получилось, что мы с вами сильно не напрягаемся. Ну, здорово же. Буквально через пару песен можно выиграть наш классный летний мерч. Поиграем в настроение. Мод нам споет про намек на нас. Будет также программа про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Ну, а прямо сейчас Later на радио Hit FM Dance.

0: Элли Голдинг на радио Хит ФМ. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Как это сделать? Вы берете в руки телефон и набираете звездочка 1074. С мобильного звонок, кстати, бесплатный. Попадаете ко мне в студию, я задаю вам 5 вопросов. У нас с вами 30 секунд на это. Вы должны ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарки. Могу подарить наше яркое пляжное полотенце радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Ну, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и другие штуки, названия которых я не знаю. Вот, ну они прикольные. Итак, я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
13: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
12: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
14: Песню написал я.
12: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Ирина, город Димитровоград. Ирина, привет, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, да. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопрос.
0: Настроение. Съем слона.
1: О-хо-хо. А потому что, знаешь, сегодня день вкусной еды, оказывается. А какая твоя самая любимая еда? Ну, это такой, знаешь, вопрос немножечко не в тему, но в тему. Ну, прям вот...
2: Борщ.
1: О, со сметанкой, да?
2: Да.
1: С черным хлебушком, с чесночком. Так, понятно. Наши люди. Вот смотри, появились тут 5 вопросов про еду. У нас с тобой 30 секунд, я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Пробуем.
2: Угу.
1: Да, не забываем включать женскую интуицию, потому что она, как правило, помогает выиграть. Итак, поехали. Каша – самый популярный завтрак, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Перец чили обманывает мозг, да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Настоящий мед может оставаться годным много-много лет, да или нет?
2: Нет.
1: Бананы светятся в ультрафиолете. Да или нет?
2: Нет.
1: Сыр с благородной плесенью – это не испорченный продукт. Да или нет? Ну, быстрее.
2: Да, не испорченный.
1: Да, не испорченный. Окей, ладно. Проверяем, получилось или нет. Ты так как-то... Мне кажется, ты стала очень много думать прям, да? У тебя прям вот мозг такой, сейчас я прям буду думать. Ладно, давай смотреть, получилось или нет. Ты на утро ешь утром кашу, да, ешь самый популярный завтрак у тебя?
2: Зачастую, да.
1: То есть больше, да. Но знаешь, вот тут написано, что по статистике лидируют блюда из яиц, как правило. Но мне кажется, что все относительно. Вообще, мне кажется, 50 на 50, потому что очень многие действительно кашу едят, да?
2: Ну, если считать детей, так вообще...
1: Ну, нет, то там, да, но там заставляют, там прям иногда, знаешь, там как бы... Ладно, сейчас посмотрим здесь, пока непонятно. Перец чили обманывает мозг. Ты любишь острое или нет? Походу, не очень, да, или любишь?
2: Люблю острое, да.
1: Любишь острое, а вот он тебя как раз и обманывает, перец чили, потому что вот это жгучее ощущение вызывает вещество капсаицин, который стимулирует рецепторы боли, хотя сама температура продукта не повышается. То есть там не жарко, вот так вот, это все не по-настоящему. Ладно, не расстраиваемся, идем дальше. Настоящий мед может оставаться годным много-много лет. Вот, ну, логично, ты покупаешь мед в магазине, правильно? На банке написано, срок годности 1 год, правильно? Правильно. Вот. А на самом деле, представляешь, говорят, что некоторые образцы остаются пригодными для еды в течение тысячелетий. Знаменитые вот эти вот бутылки меда, которые достали из гробницы Тутанхамона, вот он мед там 3000 лет пролежал и остался съедобным. Вот. Потому что вот так вот. Вот так.
2: Но небезопасным, скорее всего.
1: Но небезопасным. Нет, он каким-то куском таким, то есть он не жидкий был, вот он таким кусковатый был. Вот, не испортился в этом случае. Так, бананы светятся в ультрафиолете. Ну, сложный вопрос. Ты не согласился, потому что ни разу не видела, наверное, да? Потому что на самом деле спелые бананы излучают слабое голубое свечение благодаря содержащимся в них флавоноидам. То есть можно где-нибудь на дискотеку, знаешь, там взять с собой. Интересно, надо попробовать, кстати, получится. И сыр с благородной плесенью – это не испорченный продукт, не испорченный, конечно. Слушай, у нас тут немножечко как-то в минус получилось. Но это не считается, мне кажется. Потому что ты очень логично отвечала. Понимаешь? Логично отвечала. Я с тобой согласна, и я хочу подарить тебе подарок. Вот, поэтому...
2: Спасибо
1: тебе огромное, что слушаешь Хит ФМ. Не отключайся, пожалуйста. Пообщаемся за эфиром. У нас, кстати, друзья, главное настроение. У Ирины оно классное, а это значит, у нас все получилось. Наташа Стаханова, завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Асиана.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Фейк». По сюжету главную героиню преследует киберсталкер, который подозрительно много о ней знает. И даже присылает ей видео из ее собственной спальни. Сначала злодей просто пугает жертву, а потом начинает ломать ей жизнь, нанося удары по профессиональной карьере и личным отношениям. Героиня пытается вычислить преступника, но круг подозреваемых широк. От парня героини до ее подруги. В триллере про плохой интернет главную роль исполнила Анастасия Красовская. Также в сериале снялись Эльдар Калимулин, Полина Аут и Василий Михайлов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась спортивная комедия «Ястреб» с Уиллом Ферреллом в главной роли. Популярный комик играет пожилого игрока в гольф, который пытается вернуть себе былую славу. Бывшая жена и взрослый сын в него не верят, но герой убежден, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю спорта, завоевав большой шлем. Сценарий написал сам Феррелл вместе с давним соратником Крисом Хенчи. Вечно ворчливую бывшую жену героя играет Молли Шеннон, сына Джимми Татра. Также в гостевой роли появится Люк Уилсон. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Да, ты на радио Hit FM, Take Me There, по такую нежную песню. Потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Кстати, она поможет вам поймать везде хит. А везде хит – это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM. Ну а я желаю вам удачи. Hit FM, пока-пока.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Ну, здравствуйте, получается, у нас четверг, 14 часов и 4 минуты в Москве. Калашникова здесь, всем привет, какие у вас дела? У меня вот нормально, я поела, мне весело. У вас какие дела? Хотите, рассказывайте, конечно, 925-007-107-4. Если вам грустно, может быть, вы не поели. Вот такой у меня есть, вариантик. Может быть, мало поели, может быть, много, но тогда нужно просто подождать, и все станет нормально. А может быть, у вас какие-то свои действительно интересные истории. Ржачные у нас вообще в эфир попадают, но это не обязательная опция. Знаете, какая обязательная опция в этом часе, которая наступила и продолжается? Вездехит к нам забежит. Забежит и выберет кого-то из вас, точнее, я отсчитаю, и какой-то подарок вы получите. Какой именно, там все что угодно может быть. Может быть, торт, может быть, фрукты, может быть, что-то для спорта, может быть, что-то для красоты. Посмотрим. Это мы все посмотрим в течение часа, соответственно. Не пропустите сигнал приглашения в игру. Я напомню, 16 число, 16 июля на календаре, вторая половина месяца стартовала, вторая половина лета, по сути, да? Теперь уже откладывать ничего нельзя. Все нужно делать этим летом, потому что осталось у вас всего половина лета. Так вот, в этом часе вездехит. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
13: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
12: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
14: Песню написал я.
12: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: А уж поскольку Шакира на Хит ФМ, она так или иначе, надо не надо, все равно, особенно сейчас, ассоциируется, конечно, с чемпионатом мира по футболу. Гимн это или просто она песенку спела, как в данном случае. Но что хочу сказать. Аргентина уделала Англию. Я думаю, что болельщики все, конечно же, в курсе, но, может быть, и не болельщики слышали. И я не знаю, почему я такая радостная. Не то, чтобы я сильно за Аргентину болела. Просто еще меньше болела за Англию. Привет, кому надо.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19.

0: информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Многие из нас привыкли заниматься важными делами под фоновую музыку, однако недавнее открытие ученых из Швеции и Великобритании позволяет понять, почему, несмотря на все наши усилия, у нас не получается выполнить работу даже под любимый фон. Оказалось, что вне зависимости от того, нравятся нам звучащие мелодии или нет, они одинаково сильно ухудшают наши творческие способности. Во время исследования участникам предлагалось выполнить несколько заданий, требующих творческого подхода. В результате выяснилось, что фоновая музыка значительно усложняла выполнение поставленных задач. Поэтому стоит задуматься над составлением мотивирующих плейлистов на время работы. Они, как оказалось, могут только навредить процессу. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Ну, тут я, конечно, не могу свои 5 копеек не вставить, потому что я не знаю, что там ученые насчитали, вот Ирина нам рассказала, и я не знаю, на ком они вот это вот все испытывали. Ерунда, не слушайте никого. Единственное правильное в этом смысле решение, что действительно, зачем вам составлять плейлисты мотивирующие или какие-то, если мы для вас это сделали. И поверьте, мы это сделали с научной точки зрения, еще никому не мешало, наоборот, только всем помогало работать под Hit FM. Самым творческим, самым нетворческим и вообще, какими вы себя считаете, вот вам помогает. Поэтому только, может быть, еще одно правильное замечание, что музыка была фоновой, а нужно погромче. Hit.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Случился, как мы и предполагали, как я вам и ожидали, мы вместе, я вам обещала, это я делала. В общем, короче, вездехит действительно случился, сегодня 16 число на календаре, значит 16-й вездехит у нас выигрывает, и давайте же встречать нашу победительницу. Марина из Оренбурга здесь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вы понимаете прекрасно, что вы победительница. Это аплодисменты вам, представляете?
2: Да, спасибо.
1: Ой, пожалуйста. Ну, это, конечно, не главное. Аплодисменты эти. А главное, что вы все-таки выиграли что-то. Давайте узнавать вместе, что вы выиграли. И сегодня ваш вездехит – это вездехит на такси. Значит, благодаря Хит FM вы покатаетесь.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Я надеюсь, вам понравилось, правда?
2: Очень, да.
1: Ну и супер. Так что еще раз вас поздравляем. Продолжайте оставаться с нами, разумеется. И, кстати, на связи тоже, потому что я сейчас все буду объяснять. Господа, вот он, вездехит. Буквально влетело и вылетело. А, кстати, у нас есть Андрей. Вот ему сразу прям привет. Вот сразу привет. Он как только человек из Оренбурга, опять Оренбург пишет. И сам уже выигрывал. И видит, что каждый день разные игра, да, соответственно. Сначала нас всегда обвиняли в том, что мы в Москве как-то подсуживаем, а мы как можем-то. А вот, а теперь вот как только у него уже... Мне кажется, Андрей, уважаемый, вам нужно съездить в Оренбург. Может быть, там есть какое-то понимание вопроса. Вездехит еще вернется.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Спитно. 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит.ру».
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: И вот Эд Ширан, посмотрите, пожалуйста. Ну, посмотрите в небо, куда хотите, посмотрите. Представьте, я имею в виду, ну, Эда Ширана можно даже и не представлять. Я, кстати, знаю, почему он, мне кажется, побрился на лысо. Он лысеет. Но это не важно, это не сейчас. Короче, он прям вот в самом начале чемпионата, или даже перед ним, он спрогнозировал вот что. Он говорит, в финале встретится сборная Англии и сборная Франции, заметьте, поборется, соответственно, за кубок, и победителями турнира станет Англия, то есть он в своих верит. Ну что ж, это правда, это англичанин, молодец, в общем-то так и делает, одобряем. Но, что у нас получается? Как будто бы он немножечко в воду глядел, только это была неспокойная вода, видимо, может лужа. Потому что Англия и Франция, насколько я понимаю, действительно сойдутся, да, в поединке. Но за третье место. В поединке тут неправильное слово, но, в общем, сыграют друг с другом в матче за третье место, правильно? Правильно? Если я ничего не путаю, но, по-моему, правильно. То есть, с одной стороны, он все правильно сказал, предсказал, да, а с другой стороны, в цифрах у него какие-то проблемы. Но человек творческий, может быть, он там первое место, второе место, третье, пятое, семнадцатое, ему все равно, наши на поле. Может быть, он вот так вот смотрит футбол, я не знаю. В общем, хвалить его или ругать, ну какая разница. За песни хвалим, за все остальное, его дело.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: поп в качестве новиночки в данный момент на Hit FM. Женская его часть, ну, в том смысле, женская группа, хотел сказать, женский бойс-бенд. От меня такое можно ожидать, правда же? 15 часов и 5 минут в Москве. Новиночки, если вдруг интересуют какие-то подробности, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении «Радио Хит FM». А по субботам больше новинок выгружается в эфир. Это все вот вы знаете, конечно же. А если не знали, то вот только что узнали. Еще что мы не знаем, а только что собираемся узнать. 16 июля, день вкусной еды. Я вообще-то вас вчера предупреждала и себя предупреждала, чтобы каким-то образом подготовиться. Я сегодня не подготовилась, просто нашла что-то вкусное и съела. И вот съела-то я уже час назад даже с лишним, а чувствую, объелась. Так что вкусная еда еще во мне. Надеюсь, и вы тоже не манкируете, так сказать. Нашли что-то вкусное, сегодня надо обязательно отметить этот день. Жуем под музыку Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В кино 16 июля духоподъемная комедия – это хит.
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: Это хит в кино 16 июля. 18+.
8: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Люкелина, Hit FM, и эта песенка такая водная. Водные процедуры, реки, глубокие моря, и вот это вот все прекрасное, летнее, действительно, если погода позволяет, и локация тоже позволяет, а то, знаете, здесь вот, пожалуйста, морей нету поблизости, вот из окна смотрю, ни одного моря не видно, да и реки отсюда не видно, но даже если я знаю, что она там, купаться не полезу, такая вот летняя ситуация, тем не менее, все равно песенка летняя, проверим погоду.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM для слушателей старше 12 лет.
7: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
8: One sip.
7: Bad for me.
8: One hit.
7: Bad for me.
8: One kiss.
7: Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: И чтобы не вредить своему здоровью, необходимо отказаться от некоторых привычек. По словам столичных медиков, при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавайте предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Так, ну смотрим, что в новостных лентах делается. Вот одна тетенька нехорошая, 50-летняя, в Австралии стырила какое-то украшение за $300 из магазина. А владелица этого магазина разместила пост в соцсетях и сказала: «Тетенька, тетенька, если ты не вернешь денежки за это украшение, я твою фотографию с камер наблюдения разошлю, соответственно, всем и вообще запощу у себя в соцсетях». И тетенька пришла и заплатила $300, потому что ей очень было страшно быть таким образом опозоренной. Хотя и тетеньку, которая выложила эту фотографию, тоже немножечко захейтили, сказали: «Вообще-то это дело полиции, вы куда полезли?» Ну вот такая была ситуация. Дальше, господа, мы с вами ни в чем не виноваты. Специалисты обвиняют затяжные дожди и дождливую погоду, вот эту унылую и недостаточно жаркую. Именно такая погода усиливает апатию, а главное — тягу к сладкому. Поэтому, видите, нас оправдали. Осенними какими-то сказками нас оправдали. Ну ладно, ну хорошо, пусть так. И еще вот, пожалуйста, в Америке нудистов выгнали со знаменитого пляжа защитники природы. Натуральное на натуральное, так сказать, нашло. В общем, там ситуация где-то в в общем, в штате Калифорния, не знаю точно где, было такое место, где собирались нудисты. Почему? Потому что вокруг нельзя собираться в таком виде, а это была частная собственность, и там за небольшую плату им разрешали приходить на пляж. А тут защитники природы накопили денег, как раз-таки выкупили эту часть и объявили его природоохранной зоной. И выгнали оттуда нудистов, понимаете? А нудисты в таком первозданном виде, что не природа вам, что ли? Вот они, двойные американские стандарты.

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Вот, господа, а если вы являетесь подписчиками нашей группы в Одноклассниках, Хит FM имеется в виду, а у нас везде группы есть, и вот там вот тоже можно подписаться, то вы наверняка заметили, может быть, знаете, а вдруг еще и не заметили и не знаете, так я вам расскажу, что там есть видеоподарки хитовые, которые мы для вас сделали и запустили. Как раз можно найти в группе радио Хит FM в Одноклассниках, как вы понимаете. Это когда звезды, например, к нам приходят или с ними мы на связи. Мари Краймбрери, запиши, пожалуйста, для наших слушателей. Там Беарвольф, запиши, пожалуйста. Майя Мишель, запиши, пожалуйста. Ну, вот это вот мы делаем для вас. А потом, получается, вот такие вот прикольные хитовые видеоподарки для вас и ваших друзей. Поэтому, пожалуйста, делитесь настроением. Ну, а для тех, кто не подписан на нашу группу в Одноклассниках, какого это числа вы собираетесь сделать, я что-то не пойму. Можно прямо сегодня.

0: Talk to You. В данный момент закончилась на Hit FM. 16 часов и 5 минут в Москве. Еще раз всем привет, господа. Это у нас четверг уже, который ближе к пятнице. Вот эта часть четверга, которая ближе к субботе. Очень неплохая, очень хорошая. 16 июля, и я чуть не пропустила большой праздник. Огромный праздник. Вы, может быть, его не пропустили, может, вам все равно, некоторые вообще исключительно против. Но я, честно говоря, лично таких людей не встречала. Вот говорят о них, что они где-то там есть. Может быть, они скоро будут в соцсетях писать, может быть, я такой один, но я не люблю искусственный интеллект. Ну, вот это вот. А сегодня день искусственного интеллекта, представляете, в моих бусинок день. У меня их миллион, я вообще всех обожаю. Все косячные, обожаю всех. Поэтому нужно отметить, я знаю как. Мы поиграем в этом часе вместе с искусственным интеллектом. Дайте нам буквально минуточку, сейчас быстренько игру организуем и будем выигрывать подарки от Hit FM.
1: Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50%. На обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: В кино 16 июля духоподъемная комедия – это хит.
15: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
14: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
16: Песню написал я.
14: Это хит в кино 16 июля. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: самые вот подпевательные песенки. Одна из таких только что, от Naughty Boy, Sam Smith на Hit FM. Ла-ла-ла, на-на-на, вот эти вот мы любим, конечно, потому что главное не вдумываться, главное вслушиваться в музыку. 16 часов 19 минут в Москве. Майя Мишель, Тиесто, Робин Шульц и многие другие впереди, но сначала выслушаем этих.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Костюм, носки, бритва.
11: И еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Ну что ж, поиграем, как я и обещала. А я обещала, и сегодня в день искусственного интеллекта обратимся, естественно, к искусственному интеллекту. И что называется наша игра, где вы, естественно, тоже можете выиграть подарок от HIT-FM. И какой именно будет выбирать наш победитель? Это, допустим, набор футболка и бейсболка от HIT-FM. Это может быть летний дождевик. Это очень актуально оказалось. Все полотенца пляжные. Дождевик. Вот что наше самое актуальное этим летом, пожалуйста. Или настолка «Спойлер, все звезды» тоже от HIT-FM. Но это победителю. Кто же будет победителем? Тот, кто первым правильно ответит на мой вопрос. 925-007-107-4 наш мессенджер в Макс. Туда отвечайте. Смотрите, что мы делаем. Мы периодически этим занимаемся. Я скормила яишке какое-то устойчивое выражение, словосочетание. И искусственный интеллект нам с вами пытается объяснить, что же это за устойчивое выражение. Что это за известное словосочетание. Вы же послушайте его объяснение, ну там, свой творческий подход, что уж там. И пишите, пожалуйста, что вам кажется было загадано. Кто первый отгадывает, тот молодец. И что? Итак, объяснение Иишкины из трех пунктов. Все вокруг одного и того же. Первое, можно так объяснить. Как называется, это загадка такая от Иишки. Как называется спорт, в кавычках, где главный снаряд – собственная лень, а рекорд – сколько часов можно делать вид, что очень занят? Или какое искусство осваивает тот, кто превращает 5 минут работы в двухчасовой квест? А где ручка? А где бумага? А давайте сначала чаю попьем. Или еще вот так можно объяснить. Что делает тот, кто притворяется, будто забыл, как шнурки завязывать, а вместо дела устраивает цирк? Как вам кажется, что это была за попыточка Ишки объяснить нам, что это было конкретно за словосочетание?

что, как обычно, сначала с вариантиками разберемся, а потом вся картина целиком, так сказать. Я напомню, напомню ситуацию, когда я предлагаю искусственному интеллекту нам объяснить с вами какое-то устойчивое выражение, какое-то известное словосочетание, ну, своим способом это сделать. Хочется, чтобы это было коротко, весьма весело, немножечко похоже на загадку, ну, там еще несколько слов отправлены искусственному интеллекту, получилось объяснение. Вот из неправильного лентяй, бить баклуши, что еще делать из мухи слона, лень на выдумке хитра. Ой, там голь. Ну ладно, так, что еще? Бить баклуши, да, работать спустя рукава, это вот эти вот, да, где-то близко, где-то подальше, неправильно. Ну, а правильный вариант – это валять дурака. Или, как Сергей написал, включить дурака, что, в общем-то, тоже правильно. Валять дурака. Вот теперь послушайте, как оно звучит со знанием дела, как это объясняет Иша. А как называется спорт, в кавычках, где главный снаряд – собственная лень, а рекорд – сколько часов можно делать вид, что очень занят? Или какое искусство осваивает тот, кто превращает 5 минут работы в двухчасовой квест? А где ручка, а где бумага? А давайте чаю попьем сначала. Или что делает тот, кто притворяется, будто забыл, как шнурки завязывать, а вместо дела устраивает цирк? И это валять дурака. И давайте поздравим ту нашу победительницу, которая первой сообразила и первой написала. Это Яна из Твери. Аплодисменты. Спрашивает, можно ли на столку? Конечно, можно на столку. Мы с удовольствием. С удовольствием нашу эксклюзивную на столку. Спойлер, все звезды передаем вам. И, естественно, поздравляем с победой. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Вот, пожалуйста, песенка от BTS Swim. В данный момент она на Hit FM. И еще в данный момент она продолжает, видимо, падать в нашем хит-параде, потому что на прошлой неделе это прям было мощное падение, честно говоря. Никто не ожидал, и вот опять. Если вы не поддержите эту песню, может, она продолжит лететь вниз, а может быть, даже вылетит в этот раз. Поэтому, господа, не забывайте, что мы по-прежнему голосуем. Можно сказать, нуждаемся в ваших голосах, но скорее, вот, например, песня нуждается в ваших голосах. Сайт hitfm.ru, раздел «Главный хитовый чарт голосования» или мобильное приложение, там тоже можно, почему же нельзя, конечно же можно. Оставляйте пальчик вверх напротив любимой песни из предложенных, разумеется. Вот, а в субботу вечером 18 по Москве узнаете, спасли вы песню или, может быть, наоборот, потопили.

Тоже очень подпевательная песня на Hit FM. Вообще непонятно, о чем поет, но когда ля-ля-ля-ля включается, точно хочется подпеть. И главное, сразу понятно, это веселая песня. Даже, может, если там совсем грустная история, страшная сказка рассказана, кстати, об этом чуть-чуть попозже. Ну вот, и все равно как-то настроение поднимается, правильно? Потому что музыка все дорисовывает, и совершенно не важно, что там пели только что. Ну и Марк и Кремонт, это их, собственно, The Colors, это их творение итальянское, судя по тому, что Colors там задействованы. Еще хочется отдельное спасибо сказать всем тем, кто пишет нам приятные слова по поводу того, как наша музыка, ну я имею в виду музыка Hit FM, очень вам строить и жить помогает, что называется, и вам хорошо с нами по-прежнему, а мы так стараемся именно ради этого, господа. Продолжайте вот это вот, чтобы погромче было. Вот Дуа Липа очень любит поорать, если сделать погромче. Мари Краймбрери, думайте нет, а если сделать погромче, поймете, что да, тоже присоединяется. Джейсон Дерула в этом часе, Алан Уокер и многие другие. Погнали!

0: Джейсон Дерула вот заканчивает свое выступление на бревне, как обычно. Прекрасно выполнено. 17 часов 19 минут в Москве. Господа, я сейчас такую страшилку посмотрела, такую страшную сказку. Но это нужно пересказать, короче говоря, хотя это не страшная сказка, но для меня, да, ужасная. А кто-нибудь представьте себя на месте этой героини. Короче говоря, жила-была тетенька добрая в Америке, и вот она была репортером. И вот она стоит, что-то там комментирует, а точнее волну жары, которая их там всех накрыла в Америке. И, естественно, так еще у нее декольте, такая маечка, ну, то есть жарко человеку. И вот она стоит с этим огромным микрофоном, прямое включение, я так понимаю, все такое. И вдруг на нее, откуда ни возьмись, прыгает таракан. Причем, вот знаете, какой таракан? Не мадагаскарский, который на таракан не очень похож, в котором всех наших звезд изваляли вот во всех этих реалити-шоу, а настоящий, прям таракановый таракан, только большой, и он еще летать умеет, оказывается. Ну, по крайней мере, я такое вот видела первый раз. И вот он по ней еще вот с этой мерзкой тараканьей скоростью так быстро пробежал по ней и прыг на микрофон. И, судя по ее движению, ее глаз, она видела. Вообще мускул не дрогнул. А он потом раз и улетел. Жуть!
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК Корс Групп Калуга. Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности Калуга. Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК Калуга. Тульское шоссе 4. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Сезон отпусков в самом разгаре, и значительная часть населения страны отправляется в него на автомобиле, где туристов поджидает неожиданная опасность в виде продуктов, которые продаются вдоль дорог. Это местные фрукты и овощи, а также мясо или рыба, которые красиво раскладываются на прилавках ради привлечения внимания. Российские диетологи предостерегают от покупки подобных угощений. Никто не гарантирует свежесть и безопасность этих продуктов. Кроме того, они имеют свойство накапливать вредные вещества. А их на трассах весьма много. Хотя бы тех же выхлопных газов от автомобилей. Эксперты советуют покупать продукты только в магазине, где могут гарантировать их безопасность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Я вам расскажу сегодня страшную, очень страшную, поучительную летнюю отдыхательную сказку. А внимательно слушайте, записывайте. Итак, в далекой-далекой стране Америки, где разлилось огромное большое озеро Хурон, чтобы сразу представили, максимальная длина 330 километров, максимальная глубина 229 метров, средняя глубина 59 метров, большое такое, большое озеро. Жила-была одна тетенька. И вот однажды она пошла на это озеро отдыхать вместе с добрым дяденькой, всякими припасами вкусными, и вот этим самым, как он, надувной матрас у них был. Вот. Это был вечер 13 июля. Вот не остановила ее даже дата, что это вечер, что озеро огромное. Ничего ее не остановило, естественно. Она бросила этот матрас надувной на воду, сама на него улеглась, взяла там в руки телефончик, наверное, виноградик, и вот это вот все кайф, кайф. Катается, так сказать, на водной глади. И отвлеклась, как мы представим себе, в телефон. Открывает, ну не открывает, а как бы отводит глаза от телефона, смотрит по сторонам, а что-то уже видно плохо. Берег. Потому что она где-то на расстоянии 27 метров вдруг поняла, что ее уносит. Это вам не море, это не океан, а уносит туда, вот куда-то. Далеко от берега. Она кричит: «Помогите, помогите!» А ее уже не слышно, представляете? Хорошо, этот был дурацкий телефон, на который она отвлеклась, и она успела, еще пока связь не пропала, кинуть смс-очку другу, доброму дяденьке, который на берегу «Help!» написала она ему, что в переводе на русский значит «Меня куда-то уносит, я даже докричаться до тебя не могу, и, понимаешь, меня уже даже не видно, помоги!» Вот это. Вот, и дальше продолжала ее уносить, она дрейфовала на этом своем надувном матрасе, а дяденька добрый пока бегал, конечно, искал помощь, вызвал спасателей, спасатели прибыли, смотрят, а нету тетеньки, уже не видно, и тогда они, конечно, взяли вертолет, набились туда, как селедки в бочку, с биноклем смотрят, и раз тетенька есть, на расстоянии 10 километров от берега на своем матрасе этом дурацком. Ну, естественно, с вертолета ей там спустили веревку, грубо говоря, вот, и подняли ее на борт, а потом отвезли в клинику, где оказывают ей медицинскую помощь, больше психологическую, конечно, и ликбез проводят. Вот, поэтому вы аккуратней, даже если это не море, даже если это не океан, смотрите, чтобы не унесло.

0: Так, господа, дух пятницы чувствуете? Вот прям вот в воздухе витает. Или это печеньку съела? Ну, короче, это дух пятницы. Вот какой-то он прям приближается. Хороший такой приятный пряный запах. Ну, хотя сегодня еще только четверг, поэтому это завтрашний запах. Но зато это очень-очень близко к тому, что наконец-то уже начнутся выходные. Что-то тяжело идет в этот раз, но, может быть, у вас легко. Тем не менее, пятница завтра. До нее и попрощаюсь. В следующем часе облом встречайте. А я до завтра была Калашникова. Летела. Целую, пока.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
1: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410.
10: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности: Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Это Бауза на Hit FM только что и работа Magnetic в начале седьмого по Москве. Всем привет и классного вечера. Наполняем его отличной летней музыкой, хитами и новинками, которые всегда, кстати, они подходят как для работы в качестве сопровождения, в качестве фона, да, так и для отдыха. Но все-таки я надеюсь, что вы уже отдыхаете, это хорошо. Из музыки в ближайшие минуты By India и Хчо вместе с Мотом Шаде. Алекс Ворон, Fever Dream, а еще Кайго и Ava Max, Whatever. Все это на старте шоу. Большой релиз.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Анастейша на Hit FM только что. Ее песня Left Outside Alone в числе стопудовых хитов, то есть хитов на все времена. Еще больше вот такой же крутой музыки в эфире онлайн-потока «Стопудовый хит». Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: Застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерии.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с результатами работы ученых, которые разработали те или иные технологии и материалы. Однако, кроме кажущейся пользы, они могут приносить и вред, особенно если это касается так называемых вечных химикатов, которые накапливаются в природе и организме, сохраняясь десятилетиями. Полностью избежать взаимодействия с ними не получится, однако это влияние можно снизить, зная, где эти вещества содержатся. Как правило, это водонепроницаемая одежда и ткани, не боящиеся загрязнения, а также одноразовая посуда, коробки для еды на вынос и многие пластиковые контейнеры. Всему этому стоит найти более экологичную замену. Кроме того, не стоит забывать об антипригарных покрытиях посуды. Как только они начинают отслаиваться, их стоит заменить. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM. С нами этим вечером Slater. Песня Dance. Вот Dance будет завтра, в пятницу, в препате. Мы начнем выходные уже в 6 вечера по Москве, поэтому присоединяйтесь. Вас ждет отличная хитовая танцевальная музыка в препате. Все это завтра. А сегодня, сейчас будем ловить везде хит. Тоже прикольно, тоже приятно. Скоро прозвучит сигнал. И как только вы его поймаете, сразу кидайте в мессенджер Макса слово «Везде хит». Номер плюс 7-925-007-1074. Победит сообщение, которое придет 16-м. На кону очень классные хитовые подарки.

0: 8-925-007-1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ашанница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
12: Кроме форматы и гонов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В «Ленде»!
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дави. Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит шагает по стране. Ловим его каждый будний день здесь на Хит ФМ. После сигнала нужно отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 16-е по счету сообщение. Его отправил Юрий, который нам пока что не отвечает, к сожалению. Ну ладно, все равно, Юрий, вы наш победитель. Может быть, вы заняты, да? Может быть, вы работаете в данный момент времени, мы все понимаем. Поэтому хотим поздравить вас от всей души, да? Эти фанфары, аплодисменты для вас. Вы получаете «Везде хит» на модную одежду. А значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Еще раз ловите наше поздравление. Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
2: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности: Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.
0: Хит ФМ.

0: Это Бауэр на Hit FM только что и Calling Out For You. Еще одно напоминание о том, что пятница близко, очень близко, а именно вечер пятницы, когда мы будем врываться в выходные. Мы всегда это делаем очень бодро, динамично, хитово и танцевально. Потому и придумали препати. Старт завтра ровно в 18 по Москве. Лучшая танцевальная музыка в режиме нон-стоп. Кстати, у нас есть онлайн-станция с таким же названием, то есть препати. Там вечеринки проходят в формате 24/7. Это для всех любителей ритма и драйва такого, знаете, постоянного. Так что слушайте на здоровье онлайн-станция препати. Ловите ее на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Summer Jam на Hit FM, это UD Project. Впереди еще одна работа, слушая которую заряжаешься позитивом, летом, солнцем, ну и прочими моментами приятными. Называется New Religion, это Bibi Rexha и Faithless. Услышим через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 11-13 градусов и днем до 19 тепла.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
9: One sip.
8: Bad for me.
9: One hit.
8: Bad for me.
9: One kiss.
8: Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Не секрет, что природа вдохновляет ученых на создание новых технологий. Так, один американский разработчик придумал интерактивную картину, на которой в реальном времени появляются птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой, при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки и определяет птиц по голосу, а затем мгновенно рисует каждую замеченную птицу на экране в японском стиле и добавляет ее в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил в $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина.

0: HIT-FM.
1: Это большой релиз на HIT-FM, 19.33 в Москве. У нас полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни своего кумира. Каждый вечер новый герой. Сегодня дуэт Софи Такер. Это, кстати говоря, имена участников коллектива. Мальчика и девочки, соответственно, Софи, девочка, и Такер, парень. Кто-то думал, что Софи Такер — это имя и фамилия, но нет, это два человека разных. Впереди две работы Софи Такер. Мы выбрали что-то новенькое, ну и не совсем новенькое. Начнем с трека «Манхэттен» и песня под номером 2 «That's It».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующие до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ожанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Очень атмосферная афро. Песня Let Me Be The Second Voice на Hit FM только что. От афромотивов переходим к поп-музыке. Леони Колом Скотт в ближайшие минуты нам составит компанию. Песня Stay, не пропустим. И Тиесто Lay Low. Это уже немножко электронной музыки. Совсем скоро на Hit FM.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Calvin Harris и Джази на Hit FM только что. Песня Satisfy в начале 9 по Москве. Впереди у нас хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие главные мировые новинки. Их две. Нужно решить нам с вами вместе коллегиально, какую из них протолкнуть в эфир, а какую слить. Поэтому заходите в группу Hit FM VK для того, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Бекки Джи и Дон Диабло. Песня «Ипа». Под номером 2 Кайго Take Me Back. Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Две новые песни из хит-парадов мира. И только одна вакансия в нашем плейлисте. Победит тот свежак, за который вы проголосуете более активно в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому полный вперед. Времени остается не так много. Под номером один с нами сегодня Бекки Джи и Дон Диабло. Работа ИПА. Под номером два Кайго. Take me back. Продолжение следует.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Просмотр мемов помогает справляться со стрессом. Американские психологи рассказали о результатах исследования, в котором изучали реакцию людей на мемы у людей. Все картинки проходили строгий отбор и, по мнению психологов, были смешными. Оказалось, что если человек чаще просматривает

0: помимо не новости, то он реже находится в состоянии стресса. У таких людей хорошее настроение, а тревожность существенно снижается. При этом в день хватит всего 3 картинок, но учитывая, что этот процесс повышает нашу уверенность в себе, то количество можно смело увеличить. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил. Let's get ready to rumble!
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какая новинка получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К итогам голосования мы перейдем буквально через минуту. Но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первая называется «Ипа». Это Бекки Джи и Дон Диабло. Под номером 2 Кайго. «Take me back». «20:34» время московское. Самое время разобраться с вашими голосами. Давайте сделаем это в режиме реального времени. Посмотрим в группу Hit FM ВКонтакте. Много пришло голосов. Респекты всем, кто поучаствовал. Вы молодцы. Итак, с разницей в 5 голосов в этот четверг, 16 июля, в нашем муз-баттле побеждают. Побеждают Кайго. Кайго и Макс Макноун вместе с ним. Песня «Take Me Back» вырывается вперед. Соответственно, дальше мы ее послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Для всех любителей кей-попа, собственно, кей-поп-группа Ed Hard на Hit FM только что Say It. Наша новинка. Очень позитивная, классная. Если нравится, голосуйте, чтобы эта песня поскорее оказалась в топ-20 в главном хитовом чарте. Проголосовать можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушаем главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу, ровно в 18 по Москве, с повтором в воскресенье в полдень. Время также столичное.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. 21 час и 3 минуты, время московское. У нас специальный хит-парад, как всегда, в этот час, в эти минуты. Обзор чартов других стран, вашему вниманию. Сегодня мы с вами во Франции. Говорят, жаркое у них там лето. Лето 2026. Хит-парад местный, впрочем, тоже жаркий. Не только там супер-хиты присутствуют, но и новинки классные. Вот одну из них давайте оценим прямо сейчас. Она у нас в свое время участвовала в «Хитах без правил». Отлично себя проявила. Итак, 21 место хит-парада Франции. Песня «De Fleur». Это «Tovilou» и «Stromae».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Круглосуточно.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

FM. Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор чарта Франции. Если на 21 месте была замечена новинка хит-парада, трек «De Fleur» от Тоби Лу и Стромае, то на 14-й позиции песня, которая уже пара месяцев, она уверенно идет к вершине. В общем-то, там ей и место. Говорят, что этот трек был создан с помощью искусственного интеллекта. Говорят. Диджей Годжа, Мичико, Франция, номер 14. Chart Special.

0: добиться у начальника повышения зарплаты. HR-специалисты рекомендуют не совершать самую распространенную ошибку. А именно, не начинать эмоциональный разговор, а также не употреблять формулировок вроде «давно не повышали» или «жизнь стала дороже». Помните, что работодатель в первую очередь оценивает влияние сотрудника на показатели компании, а также какие конкретные результаты он приносит. Именно поэтому, если вы желаете повышения зарплаты, то к такому обсуждению важно подходить как к переговорам, заранее собрать аргументы, зафиксировать свои достижения и уметь четко показать свою ценность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. У нас специальный хит-парад. Мы слушаем лучших из чарта Франции. Да, сегодня мы в этой стране. На очереди 11-я строчка. Очень положительная динамика у песни, которая здесь расположилась. Вообще у этих пацанов все хорошо в 2026 году. Мы их поздравляем с тем, что они наконец-таки пробились в топ. Это проект Another. Песня Talk to You. Франция, номер 11.
1: Chart Special.

0: лови, везде хит. На радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные треки, главные суперхиты из чарта Франции. Следующая песня по праву может считаться и называться главной, ведь она стала первой во Франции на этой неделе, уже во второй раз, между прочим. Называется Jamaican Bam Bam. Это диджей Хугел. Послушаем его далее здесь на самом хитовом радио. И на этом будем финалить чарт спешл, большой релиз и прощаться с вами до следующей недели, до понедельника.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Какие средства защиты от комаров являются бесполезными? По словам столичных биологов, ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали не могут защитить от комаров. Ученые отмечают, что комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. А потому на улице радиус действия ароматических свечей и спиралей невелик, поскольку даже слабый ветер быстро рассеивает дым. А в помещениях такие средства опасно использовать из-за выделяемого дыма и токсичных соединений. Также не следует рассчитывать на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки. По словам экспертов, самыми проверенными средствами являются репелленты, фумигаторы и москитные сетки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Многие из нас привыкли заниматься важными делами под фоновую музыку. Однако недавнее открытие ученых из Швеции и Великобритании позволяет понять, почему, несмотря на все наши усилия, у нас не получается выполнить работу даже под любимый фон. Оказалось, что вне зависимости от того, нравятся нам звучащие мелодии или нет, они одинаково сильно ухудшают наши творческие способности. Во время исследования участникам предлагалось выполнить несколько заданий, требующих творческого подхода. В результате выяснилось, что фоновая музыка значительно усложняла выполнение поставленных задач. Поэтому стоит задуматься над составлением мотивирующих плейлистов на время работы. Они, как оказалось, могут только навредить процессу. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Бытует мнение, что кофе обезвоживает организм, однако индийские ученые с этим не согласны. По словам экспертов, этот бодрящий напиток действительно может немного усиливать выведение жидкости, однако в большинстве случаев это не приводит к обезвоживанию. Ведь вода, которая содержится в самом напитке, компенсирует потерю жидкости. А вот реальный риск обезвоживания возникает только тогда, когда человек в течение дня пьет исключительно кофе, постоянно находится на жаре и при этом активно занимается спортом. Заядлым кофеманом стоит начать беспокоиться, если вы испытываете постоянную жажду, сухость во рту, головокружение или усталость. И чтобы избежать негативных последствий, ученые рекомендуют завести полезную привычку. После чашки бодрящего напитка обязательно выпейте стакан воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

время сильной жары в мегаполисах, где большое количество асфальта на дорогах лишь усиливает ощущение температурного коллапса. Дополнительно улица нагревается и работающими повсеместно кондиционерами, что показало недавнее исследование ученых из Великобритании. Они выяснили, что использование солнечных панелей, озеленение крыш и окрашивание их в белый цвет могло бы существенно снизить температуру воздуха. При этом наиболее эффективным оказалось именно использование белых крыш. При использовании их повсеместно можно было бы добиться серьезного охлаждения мегаполисов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM. Хит Ньюс.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит ФМ.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Сезон летних отпусков в самом разгаре. Это значит, что многие из нас готовятся отправиться в путешествие мечты вместе со своими любимыми. Однако, согласно исследованиям, около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. И чтобы избежать этого, психологи рекомендуют применить технику предотпускного договора. Еще до того, как вы купили билеты, сядьте и честно обсудите ключевые вещи предстоящего путешествия. А именно, бюджет, кто сколько тратит или платит за ужин, ваш режим дня, который будет комфортен каждому. Помимо этого, стоит обсудить священное право на одиночество, ведь каждому нужно побыть одному, даже если у вас романтическое путешествие. И не забывайте о распределении ответственности. Кто отвечает за логистику, а кто за выбор ресторанов. По словам экспертов, именно такая подготовка к отпуску позволит вам действительно отдохнуть как следует. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.